Ружечка, бери карафиат. Шкода тебе, паненько. Шкода тебе на 100 крат.